0: В Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сеть магазинов Remax напоминает: зима близко, а значит, пришло время переобуваться. Remax снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин Icon или Pirelli шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. Remax – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Remax.
2: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
3: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
4: Внимание! Ищем человека с долгами, который не может с ними справиться.
5: Правовое агентство «Сильный парус» поможет вам выбраться из долговой ямы и вернуть спокойствие. Мы ждем вас в Новоуральске на улице Фрунзе 7, офис 209. Это в здании бывшей 55-й школы. Запись по телефону 7-48-87.
6: Позвони и начни новую жизнь без долгов.
7: ИП Егоров Дмитрий Сергеевич, ИНН 662-903-359-751.
8: И, кстати, при улыбке работают 17 мышц, а при хмуром выражении лица 43. Намного выгоднее и проще для нашего лица держать улыбку.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиз на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
2: Кислиз на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.

0: И, кстати, Франц Кафка перед смертью просил своего друга Макса Брода сжечь все его работы. «Замок», «Процесс» и «Америка» были опубликованы против воли писателя.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
3: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
4: И кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAN.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100» и 100 тысяч на подарки действует до 31 октября текущего года.
2: И, кстати, за один день через листву взрослого дуба протекает до 7 тонн воды.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиз на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
4: Кислиз на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
5: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы. Вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
6: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
7: Все просто. Банкротство всего от 5000 рублей в месяц. От правового агентства «Сильный парус».
8: Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону 7-48-87. Адрес: город Новоуральск, улица Фрунзе, 7, офис 209. Здание бывшей 55-й школы.
7: Банкротство имеет последствия. Ограничение на получение кредита и повторное обращение в течение 5 лет. Перед подачей документов рекомендуем проконсультироваться с кредитором и МФЦ. Ибо Егоров Дмитрий Сергеевич, ИНН 662-903-359-751.
9: И кстати... По вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Гала Шуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Гала Шуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
4: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
3: Живой юмор, острые шутки.
4: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
3: Такое бывает нечасто.
4: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж, начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
5: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
6: Сеть магазинов «Ремекс» напоминает: зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Ремекс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Icon» или «Pirelli» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41, южный микрофон.

0: И, кстати, планета Земля – обладательница шести рек под названием Дон.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль?

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, Александр Дюма нанимал литературного негра, романиста Огюста Маке, чтобы он помог именитому автору написать «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
5: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
6: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Римэкс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения

0: 57. И кстати, у морских коньков о потомстве заботится самец. А самка сразу же после откладывания икры спаривается с другим самцом.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы NRA.

0: Человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
6: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
7: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
8: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
9: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: улицу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
3: И, кстати, страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
3: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
4: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41 южный.

0: Внимание! Ищем человека с долгами, который не может с ними справиться.
1: Правовое агентство «Сильный парус» поможет вам выбраться из долговой ямы и вернуть спокойствие. Мы ждем вас в Новоуральске на улице Фрунзе 7, офис 209. Это в здании бывшей 55-й школы. Запись по телефону 748-87.
2: Позвони и начни новую жизнь без долгов.
3: И Егоров Дмитрий Сергеевич, и на 662-903-359-751.
4: И кстати, у гипопотамов розовое молоко.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
6: 17 октября в кафе «Гости-бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
5: Живой юмор, острые шутки.
6: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
5: Такое бывает нечасто.
6: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж, начало в 20:00. Бронь столов по телефону 465-71.
7: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
8: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
9: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
10: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
11: И кстати, в природе существует удивительный гриб, который по вкусу напоминает курицу.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, библиотека Гарвардского университета хранит 4 юридические книги, написанные на человеческой коже.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиз на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
4: Кислиз на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
5: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Римэкс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
6: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5-46-01 или 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01 или 5-44-54. Код города 343-57.
7: И, кстати, мозг Эйнштейна был украден после его смерти.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
4: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
3: Живой юмор, острые шутки.
4: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
3: Такое бывает нечасто.
4: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
5: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
6: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
7: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
8: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
9: И, кстати, осьминог имеет 3 сердца, и его кровь светло-голубого цвета.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
2: И кстати, ученые предполагают, что большинство людей влюбляются примерно 7 раз перед тем, как создать семью.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: УК. Каждой девочке должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
6: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
7: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41.

0: Ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Remax.
1: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100» и 100 тысяч на подарки действует до 31 октября текущего года.
2: И кстати, если во время зевания коснуться языка, то вы прекратите зевать.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень,

0: Бень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
2: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.

0: звоните.
1: 8-922-144-2-777.
2: И кстати, сом-самец держит икру во рту до тех пор, пока из нее начинают появляться детеныши.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: есть надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка.

0: ароматный вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, нюх собаки в 1000 раз сильнее, чем у человека.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: Категория 18+. У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
6: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
7: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41, Южный

0: ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
1: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
2: И, кстати, взрослый осьминог может протиснуться через отверстие размером с 10-копеечную монету. Все это благодаря отсутствию костей.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашус» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашус». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
5: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
6: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
7: Бракованный товар, отказ в возврате, спор с продавцом. Тогда обращаемся в защиту прав потребителей от правового агентства «Сильный парус». Запись по телефону 7-48-87. Ждем вас в Новоуральске на улице Фрунзе, 7, офис 209, в здании бывшей 55-й школы. Правовое агентство «Сильный парус» защитит ваши права.
8: ИП Егоров Дмитрий Сергеевич, ИНН 662-903-359-751.
9: И кстати, сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только в Индии их насчитывается 845.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Гала Шуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Гала Шуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, «Моби Дик» Германа Мелвилла был изначально опубликован без эпилога из-за сбоя в печатном оборудовании.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости-бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж, начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: Категория 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
6: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5-46-01 или 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01 или 5-44-54. Код города 343-57.
7: Всем привет! А вы знали, что у провайдера Convex в Невьянске действует просто улетное предложение? Теперь можно подключить домашний интернет и ТВ по фиксированной цене 100 рублей в месяц на целый год. А еще каждый месяц Convex дарит первым 20 абонентам по 500 рублей и вообще раздает 100 тысяч своим абонентам. Подключиться легко. Заходи на сайт convex.rf, выбирай город Невьянск и оставляй заявку на подключение. Успевай! Подключись, пока действует акция. Акция «Все за 100 и 100 тысяч на подарки» действует до 31 октября текущего года.
8: И, кстати, 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара шел снег.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт.

0: Сафьян. Это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
3: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
4: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Римэкс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
5: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
6: Внимание! Ищем человека с долгами, который не может с ними справиться.
7: Правовое агентство «Сильный парус» поможет вам выбраться из долговой ямы и вернуть спокойствие. Мы ждем вас в Новоуральске на улице Фрунзе 7, офис 209. Это в здании бывшей 55-й школы. Запись по телефону 7-48-87.
8: Позвони и начни новую жизнь без долгов. Ибо Егоров Дмитрий Сергеевич, ИНН 662-903-339-751.
9: И кстати... Самая короткая река – река Дэ, которая протекает на территории США. Ее длина всего 36 метров.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Место встречи изменить нельзя.
2: И не надо.
1: А радость от встречи можно сделать больше.
2: Ведь в магазине «Галашуз» вы обязательно найдете свою любимую пару.
1: Пару обуви из новой осенне-зимней коллекции, которую мы приготовили для вас, любимые покупатели.
2: Дорогие женщины, для вас модельный ряд до 42 размера. И для всех скидки до 30%.
1: Магазин «Галашуз». Еще больше модных и стильных моделей обуви от российских и европейских брендов. Балуйте свои ножки на каждом шагу.
2: Ждем вас на Комсомольской 12.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, самое шумное существо в океане – это креветка.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
2: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
3: Все просто. Банкротство всего от 5000 рублей в месяц. От правового агентства «Сильный парус».
4: Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону 7-48-87. Адрес: город Новоуральск, улица Фрунзе, 7, офис 209. Здание бывшей 55-й школы.
3: Банкротство имеет последствия. Ограничение на получение кредита и повторное обращение в течение 5 лет. Перед подачей документов рекомендуем проконсультироваться с кредитором и МФЦ.
5: Егор Дмитрий Сергеевич, ИНН 662-903-359-751.
6: И кстати, в молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
3: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01

0: города 343-57, 5-46-01 или 5-44-54. Код города 343-57.
1: И, кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Внимание, Новоуральск! По многочисленным просьбам жителей, 7 ноября с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» снова проводит грандиозный день недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта, сотрудников РИР, представителей банка и администрации Новоуральского городского округа. Вкусный фуршет и приятные сюрпризы для всех. 7 ноября с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24. 0+.
4: И, кстати, кровь кузнечика белого цвета, у лобстера голубого.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7

0: человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
2: На работу в филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград на зимний период с 1 ноября по 30 апреля требуются бункеровщики. Мы предлагаем стабильную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, компенсацию части стоимости питания и предоставление спецодежды. Подробности по телефону 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 или 5 44 54. Код города 343 57.
3: И, кстати, для струн рояля нужно 150 метров проволоки.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7 10 10.
5: Building up a better future is a challenge we must take up.
6: It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you.
7: It's up to you. It's up to you.

0: Реклама на N-Радио.
1: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
2: И кстати, в Токио продаются парики для собак.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

N Radio 107,9 MHz. Reality for fame.

0: В Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.